0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже перемена без осадков до плюс 27. В Краснотурьинске до плюс 25 возможен дождь. Переменная.

0: Твое хорошее настроение.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствори.
1: www.radiojamfm.ru

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте переменная без осадков до плюс 27.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: просят, что слушаете. Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam. Jam.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе. С 19 по 21 мая будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая, начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На сегодня субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже перемена без осадков до плюс 27. В Краснотринске до плюс 25, возможен дождь. Переменная.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства просто.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Так близко.
1: Всем приветики на Jam FM. Гороскоп на сегодня, субботу, 16 мая. Овен, настройся на волну юмора и смеха, делись позитивом. Телец, найди минутку для творчества, сделай что-то необычное. Близнецы, перепроверь важные документы, сегодня лучше избегать ошибок. Рак, раздели большую цель на шаги, так будет легче ее достичь. Лев, организуй мини-праздник, даже если нет особого повода. Дева, запиши список своих побед, удивишься, сколько ты уже сделал. Весы, простая прогулка подарит новые идеи и неожиданные знакомства. Скорпион, посмотри на старое хобби по-новому, дай ему вторую жизнь. Стрелец, позволь себе рисковать, удача на твоей стороне. Козерог, наведи порядок в финансах, проверь расходы. Водолей, позвони другу, теплый диалог прибавит сил. Рыбы, удиви родных маленьким подарком.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я помню.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине может стать так называемый финский сценарий. Это утверждает Центр геополитики JP Morgan. Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20% территории, однако сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году, заключив мирный договор с Советским Союзом. Согласно ему, страна сохраняла свой суверенитет, отказываясь при этом от любых направленных против СССР действий во внутренней и внешней политике. Тогда Финляндия также передала СССР часть своей территории, отмечает РБК. Аномальная жара придет в несколько регионов России в ближайшие дни. С 18 по 22 мая температура от 27 до 32 градусов днем ожидается в ряде областей, в том числе в Московской, Рязанской и Тульской. Аномальное тепло пришло и на Средний Урал. Жара сохранится в регионе и в выходные, и в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет Ядин. По данным Росгидромета, с воскресенья по вторник днем в Екатеринбурге до плюс 30 градусов, в среду уже плюс 23, в четверг днем плюс 17. Между тем, аномальная жара создает риск природных пожаров. В отдельных районах Свердловской области объявлен риск высокой чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 мая по 19. В пятницу ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о том, что лесных пожаров в регионе нет, но с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО, отмечает «Новый день». Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого с Рамултова на Ажибы и в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока – к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Решение было принято для того, чтобы жители микрорайона смогли без задержек добраться до работы уже в понедельник, сообщили в мэрии. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня – с субботы по понедельник включительно, напоминает «Новый день». В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого-Сарамолтова транспорт пущен всего по одной полосе. На Марсе нашли следы Древнего океана. Европейское космическое агентство представило новые детальные снимки долины Шелбатана, которая находится у экватора Марса. Она образовалась почти 3,5 миллиарда лет назад. Ширина долины около 10 километров, глубина до 500 метров. Ученые полагают, что в более теплый и влажный период истории планеты там мог быть обширный Древний океан, сообщает журнал Science Daily. Ранее марсоход Curiosity обнаружил на Марсе вещества, подобные тем, что участвовали в процессах зарождения органики на Земле, в частности, азот, содержащую молекулу, структура которой аналогична предшественникам ДНК, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На сегодня, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду, ну а в течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Первоуральске плюс Комтуринское сбестие, переменная без осадков, преимущественно до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
2: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
3: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
2: Поддержи любимый «Урал».
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: 2026 год.
4: Екатеринбург, 05.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим FM.

0: больше нечем.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.
7: Что это

102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. За ночь силы ПВО России сбили 138 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны. Идет речь о периоде с 20:00 по московскому времени до 7 утра сегодняшнего дня. Беспилотники были уничтожены более чем на десятком областей, в том числе над Воронежской областью, Ростовской, Тульской, Рязанской, Тверской, а также над Кубанью и Крымом. 12 дронов были сбиты вечером и ночью на подлете к столице, сообщил мэр Собянин. Также беспилотники уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Накануне 4 человека, в том числе маленький ребенок, пострадали из-за атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде, напоминает «Вечерняя Москва». Россельхознадзор проверит ряд предприятий Армении, поставки продукции которых в Россию ранее были приостановлены. Предприятия могли ввозить продукцию европейского происхождения. Так, радужная форель из Армении имела нетипичный окрас и аномально большой вес – более 5,5 килограммов. Такая продукция может принадлежать разным видам форели, разведение которых более характерно для стран Европы. Такая продукция может подпадать под санкции, отмечает РБК. Кроме рыбы, инспекции коснутся растениеводческих хозяйств в Армении. С начала года в Россию было ввезено 39 миллионов срезанных цветов. В некоторых случаях были выявлены карантинные объекты. В центре Екатеринбурга перекрыли участок улицы Куйбышева от 8 марта до Горького. Там строят подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров. Ограничения продлятся до 15 августа. Для пешеходов участок также будет закрыт. Перекрытие поменяли схемы движения автобуса номер 74. Движение транспорта вновь откроют к 15 августа, однако сам тоннель полностью построят только к ноябрю, отмечает Ядин. В Екатеринбурге прошли следственные действия в офисе компании разработчики беспилотников «Лаборатория будущего». В самой компании подтвердили, что была проверка, но подробности и причины пока неизвестны. «Лаборатория будущего» – один из ключевых производителей беспилотников на Урале. Компания делает грузовые, пожарные дроны и другие, а также роботизированные комплексы и другие решения для энергетики, промышленности, логистики, природоохраны, МЧС и медицины катастроф. Также компания ведет научные исследования, пишет Ядин. Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину рейтинга топ-10 богатейших людей Великобритании по версии газеты «Таймс». Так, третье место в топ-10 занял американо-британский предприниматель Леонард Блаватник, выходец с Украины. Его состояние оценивают почти в 27 миллиардов фунтов стерлингов. На седьмой строчке выходец из России Ник Сторонский, гендиректор Международного цифрового банка «Револют» с состоянием почти 16,5 миллиардов фунтов. На восьмом и десятом местах также выходцы из России, отмечает «Таймс», пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На сегодня субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже перемена без осадков до плюс 27. В Краснотурьинске до плюс 25, возможен дождь. Переменная.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.

0: 228-2-1-1.
1: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
2: А кто застройщик?
1: Талант, с этим мы точно определились.
2: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОСЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Риана набила себе необычную татуировку. Известно, что на теле звезды красуется множество тату. От изображения знака зодиака до романтичных фраз. Но на днях Ри отправилась к тату-мастеру, чтобы навсегда оставить на своем теле еще один рисунок. И он по-настоящему особенный, ведь эскиз нарисовали маленькие сыновья известной западной певицы. Риана решила набить тату на внутренней стороне бедра. Она призналась, что захотела иметь при себе частичку творчества своих детей. Как пишет Супер, для артистки это не просто тату, а настоящая семейная реликвия. Поклонники разделились на два лагеря. Часть из них посчитала поступок очень милым и даже сентиментальным. Другая раскритиковала Риану, назвав новое тату простыми детскими каракулями. В сети написали: «Вау, мы сейчас заплачем. И зачем все это? Это некрасиво. Зачем бить на своем прекрасном теле непонятные каракули, которые не имеют никакого значения? Это самая плохая идея Рианы». Отмечу, что у певицы подрастают трое детей – сыновья Риза и Райот, а также дочь по имени Рокки Айриш. Главное, что самой певице нравится, а остальное – неважно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем приветики на Jam FM. Гороскоп на сегодня, субботу, 16 мая. Овен, настройся на волну юмора и смеха, делись позитивом. Телец, найди минутку для творчества, сделай что-то необычное. Близнецы, перепроверь важные документы, сегодня лучше избегать ошибок. Рак, раздели большую цель на шаги, так будет легче ее достичь. Лев, организуй мини-праздник, даже если нет особого повода. Дева, запиши список своих побед, удивишься, сколько ты уже сделал. Весы, простая прогулка подарит новые идеи и неожиданные знакомства. Скорпион, посмотри на старое хобби по-новому, дай ему вторую жизнь. Стрелец, позволь себе рисковать, удача на твоей стороне. Козерог, наведи порядок в финансах, проверь расходы. Водолей, позвони другу, теплый диалог прибавит сил. Рыбы, удиви родных маленьким подарком.

0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП Погибаи. ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая 6+.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102,5.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В эти выходные, 16-18 мая, ГАИ России проводит массовые проверки на дорогах по всей стране, пишет газета «Известия». Основная задача рейда – предотвратить пьянство за рулем. В ГАИ напоминают о том, что такое нарушение угрожает всем участникам движения. За нетрезвую езду грозит лишение прав до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение возбуждают уголовное дело, могут конфисковать автомобиль. Напомню, на днях Госдума приняла в окончательном 3-м чтении поправки, которые упрощают процесс проверки водителей на наличие опьянения. В жилой многоэтажке в Екатеринбурге на улице Хохрякова, куда 25 апреля врезался беспилотник, завершается наружное остекление поврежденного фасада. Об этом пишет «Новый день». Напомню, в ЖК «Тринити» пострадали 26 квартир с 21 по 31 этажи. В 6 квартирах потребовалось заменить входные двери. Еще 14 были повреждены настолько, что проживание в них было небезопасно. Жильцам 3 квартир предоставили временное жилье. В мэрию поступило более 35 заявлений о компенсации ущерба имуществу. Все восстановительные работы в ЖК проводятся за счет бюджетных средств, отмечает агентство. В Екатеринбурге силовики оцепили многоэтажку на Уктусе посреди ночи. Дом на Шишимской, 26, огородили лентой, внутрь никого не пускали, пишет Я-1, ссылаясь на очевидцев. По их словам, было много мужчин в форме и в штатском. Они проверяли все автомобили возле дома. Нашли один подозрительный, хозяин оказался доставщиком, его попросили показать содержимое сумки доставки. Пока шла проверка, в дом никого не пускали. Возможно, силовикам поступил какой-то сигнал о подозрительном предмете. В МВД Екатеринбурга пока не комментировали эти действия силовиков. Магнитная буря началась накануне вечером на Земле. Ученые уточнили, что присвоили ей ранг G1, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Сегодня индекс геомагнитной активности будет повышаться до уровня G1-G2, от слабой бури до умеренной. Магнитное возмущение возможно из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце. Ранее ученые обнаружили 7 групп пятен на той стороне светила, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки назвали довольно слабыми, однако предупредили о продолжении всплеска солнечной активности. По народному календарю сегодня день мавры, зеленые щи. В это время наши предки варили щи из молодой крапивы, а также щавеля. Они считали, что крапива чистит кровь и восстанавливает силы. Пахари даже хлестали спины крапивными стеблями, чтобы не болела поясница. Молодая крапива до сих пор считается очень полезным растением. Ее применяют в косметологии и при лечении многих болезней. Также по народным приметам, если 16 мая соловьи запели, весна зацветет дружно. Если на мавру цветет черемуха, будут холода, пишет «Новый день». Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На сегодня, субботу, 16 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринское Сбестье переменная без осадков, преимущественно до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Ростовская, 22-228-2111.
1: Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
4: И снова музыка.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Кэмерон Диас хочет прожить до 110 лет. Недавно звезда фильма «Маска» стала мамой третьего ребенка в свои 53 года. Эту новость активно обсуждают во всех СМИ и социальных сетях. На одном из интервью Кэмерон рассказала о том, как справляется с хейтом, ведь многие осудили женщину. Как оказалось, Диас не видит в этом ничего страшного. Наоборот, она подошла к появлению третьего малыша осознанно. Она прекрасно себя чувствует как физически, так и морально. Ведь появление еще одного малыша на свет подарило ей новое дыхание, цели и мечты о будущем. Диас заявила, что намерена прожить еще минимум полвека. Известно, что малыш по имени Наутос родился при помощи суррогатного материнства. Актриса вместе с супругом долгое время скрывали новость о том, что планируют пополнение в семействе. Как пишет Супер, об этом не знали даже самые близкие. Отмечу, что сейчас у актрисы и музыканта Бенджи Мэддена трое наследников. Старшей дочери Реддикс 7 лет, сыну Кардиналу 2 года. Но мы здесь полностью поддерживаем актрису. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

Всем приветики, для тебя важная интересная информация. Уже в воскресенье завтра Jam FM отправится на майскую прогулку. 17 мая ищи яркого альфа на старте майской прогулки. Ну, если ты тоже туда собираешься. Делай фоточку вместе с ним и загружай их в группу Jam FM, радио Jam FM ВКонтакте под специальным постом. Так ты станешь участником розыгрыша сертификатов на вкусную пиццу. В понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей по подарим сертификаты. Подробности ищи в группе Радио Jam FM ВКонтакте для слушателей старше 12 лет.

0: Прямо сейчас яркие моменты шоу «Утренняя джимнастика»
1: для слушателей старше 12 лет.
2: В «Утренней джимнастике» спрашиваем твой вкус детства, твое любимое блюдо из детства, которое ты вспоминаешь до сих пор. Что это было и почему оно тебе запомнилось?
3: Кристина пишет: на белый хлеб масло, а сверху сахар. А еще, когда любимая бабушка закрывала клубничное варенье, то на хлебушек варенье с холодным молочком. Самые вкусные бутерброды, которые, к сожалению, больше не повторятся. Ну, можно повторить.
2: При желании, да. Ну, наверное, знаешь, варенье было не то, и масло не то, и печенье.
3: И хлеб,
2: конечно. Самое главное, годков тебе уже больше.
3: Да.
2: Потому что в детстве как-то все ярче воспринимается. Настя пишет: доброе утро, мое любимое блюдо из детства – это бабка. Не знаю, почему так называется. Это отварные макароны, залиты сладким омлетом, и все это запечено в духовке. Не уверена, что стало бы есть это теперь. Но в детстве ничего вкуснее бабушка не готовила, по моему мнению. Мы это называли лапшевник, насколько я помню. И нам давали его в садике, я тоже это очень любил.

0: Я это не очень любила, но я знаю, что многие дети любят.
1: Особенно если он, вот он горяченький, только свежеиспеченный, его так на квадратики режут, несут, а из него лапша, макарошки такие
0: свисают.
1: Червячки такие. Ой, как-то вкусно.
0: Лена пишет: а мне очень нравилось у бабушки в гостях пить обычный черный чай с сухарями из батона. Прекрасно. Ну, кстати, вот действительно простые какие-то вкусы. Иногда черный чай не такой, как у тебя дома. Вот замечали в детстве?
1: А я помню, подсмотрел, как пили чай из блюдца. Тоже пытался это повторить. Я не знаю, но мне казалось, из блюдца это так безумно вкусно.
2: Потому что мне как говорили, потом в кружке горячий, наливаешь его в блюдце, он становится не горячий.
1: Но мне сам процесс нравился. Еще мультик какой-то, не помню, смотрел, там тоже сидели на балконе, пили чай из блюдца. Я тоже такой, у меня было блюдце, чай такой... Мне еще такие, не дергай, не дергай. Я думаю, а как пить и не дергать, когда у меня блюдце все равно дергается. У Юли пишет: мой вкус с детства — это сухая смесь малютка. Ложками ели, невероятно вкусно. Еще жгли сахар, получался леденец. Что касается смеси малютки, действительно, это же типа детского питания было,
0: ну,
1: что-то
0: такое. Ну да, смесь детская.
1: И у кого вот малыши были там старшие, тун-тун-тун-тун, пока мелких нет, пока родителей нет дома, раз его. Ну вкусно же было в то время.
2: Да, мы помню, еще жевали кисель.
1: Ой, сухой кисель, это сухой вообще кисель. Шикарно. Берешь и потверже такое его.
0: А лапша быстрого приготовления.
1: Грызть можно, но это уже позже стало, но она тоже, конечно, особенно... Она и сейчас популярностью пользуется.
0: На сухую.
1: Сейчас причем такой выбор. Вы хоть такие,
0: да,
1: хоть такие.
0: Хоть японская.
1: И вообще просто много всего.
3: Это происходит утром на Jam FM.

0: Таковы программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
1: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
2: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
1: Поддержи любимый Урал.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: 2026 год.
3: Екатеринбург, 0+.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Президент России на предстоящей неделе посетит Китай с официальным визитом. Владимир Путин будет в КНР 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание нескольких документов, а также совместного заявления. Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого, Сарамолтова, Нажибы и в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока – к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня – с субботы по понедельник включительно, напоминает новый день. В эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого, Сарамолтова транспорт пущен всего по одной полосе. Следы 14-летнего подростка, пропавшего в Пермском крае, обнаружены в Екатеринбурге. Картой Матвея Носкова расплатились в Екатеринбурге в продуктовом магазине по адресу улица Амунтина, 118А. Товар был куплен на сумму менее 10 рублей. Матвей ушел из дома, оставив загадочную записку. В ней говорилось: «Не теряйте, вернусь в воскресенье, никого не спрашивайте, никто ничего не знает, деньги не брал, можете пересчитать». Родители обратились в полицию и поисковые отряды. Мама Матвея просит связаться с полицией или волонтерами тех, кто видел ее сына. Фотография мальчика есть на портале Ядин. На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет Урару. Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка, старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30 плюс 3 километра, начинается от каменных палаток, старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Покупатель не имеет права употреблять товар в магазине до момента оплаты. Об этом рассказал агентство ТАСС, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По словам юриста, формально человек не может использовать товар, пока тот не стал его собственностью. При этом в законе нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты. К ответственности могут привлечь в случае, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На завтра, в воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70.

0: Реклама.
1: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
2: А кто застройщик?
1: Талант, с этим мы точно определились.
3: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Насильник.

0: Селькоровская, 22, 228, 2111.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Стилист Ким Кардашьян берет 200 тысяч долларов за стрижку. Сейчас в зарубежных соцсетях активно обсуждают звездного стилиста Криса Эплтона. Мужчина вызвал бурную дискуссию. Причина – огромный гонорар за работу. Стало известно, что специалист за одну лишь стрижку способен взять с клиента 200 тысяч долларов. Многие пользователи отметили, что на такую сумму можно приобрести собственный дом, а не просто стремиться к желанию выглядеть стильно. Сам Крис считает, что создает на голове звезд настоящие произведения искусства. Он прокомментировал: «Я создаю живые скульптуры. Клиент платит не за процесс, а за результат и статус. И я делаю лучшее, что есть в индустрии». Как пишет Супер, Крис Эплтон – один из самых востребованных мастеров в мире. Помимо Ким Кардашьян, свои шикарные волосы ему доверили такие звезды, как Ариана Гранде и Дженнифер Лопес. Мировые артисты не смотрят на прайс услуг. Они намерены получить ошеломительный результат. Ну а я думаю, что у таких звезд 200 тысяч на стрижку точно найдется. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП Погибай, ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая 6+.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.
5: Красота опасная, сильная.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Президент России на предстоящей неделе посетит Китай с официальным визитом. Владимир Путин будет в КНР 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание нескольких документов, а также совместного заявления. Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого с Рамолтова на Ажубы и в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока – к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает Новый день. В эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого с Рамолтова транспорт пущен всего по одной полосе. Следы 14-летнего подростка, пропавшего в Пермском крае, обнаружены в Екатеринбурге. Картой Матвея Носкова расплатились в Екатеринбурге в продуктовом магазине по адресу улица Амундсена, 118А. Товар был куплен на сумму менее 10 рублей. Матвей ушел из дома, оставив загадочную записку. В ней говорилось: «Не теряйте, вернусь в воскресенье, никого не спрашивайте, никто ничего не знает, деньги не брал, можете пересчитать». Родители обратились в полицию и поисковые отряды. Мама Матвея просит связаться с полицией или волонтерами тех, кто видел ее сына. Фотография мальчика есть на портале Ядин. На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет Урару. Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка. Старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30+3 километра. Начинается от каменных палаток. Старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Покупатель не имеет права употреблять товар в магазине.

0: до момента оплаты. Об этом рассказал агентство ТАСС, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По словам юриста, формально человек не может использовать товар, пока тот не стал его собственностью. При этом в законе нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты. К ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На завтра, воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка раствори.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: Звуковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
1: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
2: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
1: Поддержи любимый Урал.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: 2026 год.
3: Екатеринбург, 0+.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике «Здоровье 365».
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! Уильям Дефо восхитился пением русского хора. Именитый актер посетил павильон России на одном из венецианских фестивалей. Артисты коллектива «Толока» исполнили одну из композиций специально для звездного гостя. Кадры яркой встречи опубликовали на социальной странице хора. Творческая команда прокомментировала события так. Уильям Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него коробочку. Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур, и верим, что русская песня достойна мирового признания. Российских пользователей удивила и шуточная подпись к видео. В ней отметили, что актер получил настоящий кайф от выступления артистов. Реакция любителей российской культуры просто бесценна. Отмечу, что Уильяму Дефо уже 70 лет. Классно? Гордимся! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Для тебя важная информация. Кто куда? Ну а мы в это воскресенье завтра идем гулять. Ищи пушистого альфа на старте майской прогулки, если ты там тоже будешь. Делай прикольные фоточки и отправляй их в группу Радио Джем ФМ ВКонтакте под специальным постом. Ну а в понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей и подарим сертификаты на пиццу. Итак, заходи в группу Радио Джем ФМ ВКонтакте и ищи подробности. Для слушателей старше 12 лет.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. В Рязани семьи погибших во время атаки ВСУ в пятницу получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сегодня губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, пишет газета «Ру». Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор. Напомню, в пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены две многоэтажки. Обломки дрона также упали на территории предприятия. По последним данным, 4 человека погибли, 12 пострадали. Аномальная майская жара на Среднем Урале создает риск природных пожаров. В отдельных районах области объявлен 4-5 класс горимости леса. По региональной шкале это высокая и чрезвычайная пожароопасность. Она объявлена с 15 мая по 19, сообщает Уралгидромет. В авиалесоохране накануне сообщили о том, что с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО. Пишет «Новый день». Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышева по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышева теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. Сотни женихов и невест сегодня вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрыли улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек, отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и с размаха упала на плитку, пишет Ядин. Отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» стало наличие в одежде свадебного аксессуара. Многие надели настоящие платья и костюмы. Однако нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с символическим одним свадебным аксессуаром. Есть продукты, которые вредно запивать чаем. Об этом рассказала портал Ура.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Так, черный чай богат танинами, которые связывают белки и железо в пище, что может затруднять усвоение железа из продуктов. После приема таких продуктов, как шпинат, бобовые, орехи, говядина, печень, нужна пауза перед чаепитием не менее часа. Запивать сладкое чаем также не рекомендуется. Это может привести к резкому подъему глюкозы в крови. Врач категорически не рекомендует запивать чаем любые таблетки. Они могут просто не усвоиться. В целом, безопасное количество чая в день не более 3-4 чашек. И если он заварен, не слишком крепко, отмечает специалист. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, в воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. «Вертеброцентр» – сеть специализированных клиник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
3: А кто застройщик?
2: Талант. С этим мы точно определились.
4: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЗ «Талант Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Антон Филипенко признался, что флирт с Ольгой Бузовой на шоу был частью игры. Актер Антон Филипенко признался, что его флирт с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Звезды» в Африке был частью игры. По словам артиста, он рассчитывал превратить легкие ухаживания в дополнительную сюжетную линию проекта. Однако телеведущая воспринимала все происходящее слишком серьезно. Филипенко рассказал, что во время съемок старался оказывать Бузовой знаки внимания. Собирал для нее цветы, делился едой и всячески поддерживал общение. Актер надеялся, что ведущая подхватит эту игру ради шоу, но в какой-то момент понял, что идея оказалась неудачной. Антон прокомментировал: «Мне казалось, это могло стать забавной линией для проекта, но, видимо, затея была все-таки плохой». Антон также не скрывает, что любит внимание женщин и привык производить впечатление. По его словам, на проекте он решил просто потренироваться на Ольге Бузовой. При этом актер подчеркнул, что его симпатия не была настоящей. Нельзя играть чувствами других людей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и N66-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Трагедия произошла сегодня в Бангкоке. Грузовой поезд протаранил пассажирский автобус и легковушки на железнодорожном переезде. В результате трагедии погибли 8 человек, но число жертв растет, пишет РИА Новости, ссылаясь на местную прессу. Видеокадры трагедии попали в сеть. На них видно, что машины и автобус стояли на переезде в пробке, когда поезд их протаранил. При этом шлагбаум был поднят. В результате аварии автобус и одна легковушка загорелись. Огонь быстро распространился и охватил еще около десятка машин. В эти выходные, 16-17 мая, ГАИ России проводит массовые проверки на дорогах по всей стране, пишет газета «Известия». Основная задача рейда – предотвратить пьянство за рулем. В ГАИ напоминают о том, что такое нарушение угрожает всем участникам движения. За нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение возбуждают уголовное дело, могут конфисковать автомобиль. Очевидцев призвали сообщать в полицию о пьяных за рулем. Напомню, на днях Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки, которые упрощают процесс проверки водителей на наличие опьянения. Депутаты Екатеринбургской гордумы на предстоящей неделе рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату праздника из-за Успенского поста также попросили представители Русской Православной Церкви. Обсуждать перенос Дня города в гордуме Екатеринбурга будут во вторник, 19 мая. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле и мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К ним сейчас добавляется мать и мачеха, а чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая, начале июня. Поэтому активное пушение тополя ожидается в первую неделю июня. Об этом рассказал порталу Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Жирная рыба, цветная капуста, томаты и еще ряд продуктов улучшают состояние кожи. Об этом рассказала нутрициолог, ученый Государственного университета управления Ирина Меркулова. Так лосось, форель, сардины и скумбрия содержат мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от ультрафиолета и уменьшает мелкие морщины. В помидорах содержится ликопин, который предотвращает разрушение коллагена. Полезны для кожи также морковь, брокколи, брюссельская цветная капуста, редис, а также все бобовые, цельные крупы, в том числе греча, яйца и нежирное мясо птицы, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На завтра, воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
3: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
2: Поддержи любимый «Урал».
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Сергей Жуков эмоционально обратился к своему сыну. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков трогательно поздравил старшего сына Энджело с 16-летием и признался, что переживает непростой этап взросления ребенка. В личном блоге артист откровенно рассказал, что в последнее время между ними появилось недопонимание. Сергей прокомментировал: «В последнее время мне было очень тяжело. Я как будто начал терять тебя. Я не понимал, почему ты так поступаешь, почему ты порой не слышишь меня. Я даже злился, переживал. А потом я понял, что ты уже просто вырос». Сергей с ностальгией вспомнил времена, когда сын был маленьким. Сидел у него на коленях, пел детские песни и искал поддержки у отца во время грозы. Теперь мальчику уже 16. Он выше папы ростом и носит 44-й размер обуви. Ну а мы тоже поздравляем Энджело с прошедшим днем рождения. Желаем крепкого здоровья и успехов на творческом пути. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем приветики! Для тебя важная интересная информация. Уже в воскресенье завтра Джем ФМ отправится на майскую прогулку. 17 мая ищи яркого альфа на старте майской прогулки. Ну, если ты тоже туда собираешься. Делай фоточку вместе с ним и загружай их в группу Джем ФМ, радио Джем ФМ ВКонтакте под специальным постом. Так ты станешь участником розыгрыша сертификатов на вкусную пиццу. В понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей по подарим сертификаты. Подробности ищи в группе «Радио Джем ФМ ВКонтакте» для слушателей старше 12 лет.

0: все слушаете.
1: Джем FM.
2: Джем FM.
3: Джем.
4: Джем.
2: Джем.
3: Джем FM.
2: Джем FM.
4: Джем.
3: Джем.
2: Джем FM. Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Во всех московских аэропортах сегодня ограничивали полеты из-за атак ВСУ. Средства ПВО уничтожили 3 дрона на подлете к столице. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Первым возобновил работу аэропорт Внуково. Позднее стали принимать и отправлять рейсы Домодедово и Жуковские. За сутки на подлете к Москве было уничтожено 23 беспилотника. Утром Минобороны России сообщало о том, что над регионами страны за ночь было сбито 138 БПЛ. В Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников. В аэропорту ограничивали полеты. План «Ковер» вводили также в аэропорты Геленджика и Краснодар. Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИД.

0: Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках. Дипломат уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны США, и постоянно находится на связи с руководством Кубы, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. Автоинспекторы Екатеринбурга провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 нарушителей. На нарушителей на самокатах составили протоколы по статье КУАП за управление СИМ по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходе, пишет «Комсомольская правда». На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет «Урару». Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитоновский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка. Старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30 плюс 3 километра начинается от каменных палаток. Старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, в воскресенье, 17 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 30.

0: Прямо сейчас яркие моменты шоу «Утренняя джамнастика»
1: для слушателей старше 12 лет.
2: Начинаем игру «Мальчики и девочки» на Джем FM. На связи у нас Денис, он сейчас находится в городе Черкес, это на Кавказе, работает овощевозом. Денис, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну как там погода, расскажи сейчас, холодно, тепло?
3: У нас плюс 20.
4: Очень-очень
3: тепло.
4: Здорово.
2: И там уже, наверное, овощи все вовсю фруктики появляются.
3: Ну, нет еще, в теплице только у нас огурцы и помидоры.
2: Ну, тем не менее, да? А ты откуда куда овощи возишь?
3: На Москву.
2: Прекрасно. Ну, в Екатеринбург тоже заезжаешь?
3: Нет, я там живу, в Екатеринбурге. Я тут работаю.
2: Ну, хорошо, а то уж мы переживаем приз-то, думаем, у нас же здесь.
4: Ну, как?
2: То есть, есть возможность получить приз и сходить, да? Все отлично в этом плане.
3: Да, конечно.
2: Это прекрасно. Так, играешь ты с Таней. Таня у нас живет в Екатеринбурге, работает, как она сказала, в найме, уже на работе, пьет кофе. Таня, классная у тебя работа, пить кофе с утра, привет.
4: Ой, хорошо тебе.
5: Привет.
2: Можно вам в найм тоже устроиться? Я, знаешь, как классно пью кофе.
4: Я Раф люблю.
2: А мне капучино нравится.
4: Круто, мы с тобой похожи.
2: Это прекрасно. Что бы вы ни пили, где бы вы ни находились, вы всегда имеете возможность поиграть в «Мальчики и девочки» на Джем FM, потому что нас можно слушать по всему земному шару. Красота же.
4: Вообще круто.
2: Ну, сейчас слушаем всеземношарные правила игры наши.
4: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для Татьяны, я готовил вопросы для Дениса. Очень просто все, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз и заберется на Высоцкий.
2: Начинаем! Денис, первый вопрос для тебя.
4: Родина сегодняшней именинницы классной актрисы Кейт Бланшетт. Новая Зеландия или Австралия?
3: Зеландия.
4: Нет, Австралия. Она, кстати, до сих пор там живет.
2: Отлично, будем знать. Таня, вопрос для тебя. Какое водохранилище Свердловской области самое большое по площади? Волчихинское или Белоярское?
5: Белоярское.
2: Белоярская. Волчихинская 37 тысяч квадратных метров, а вот Белоярская 38.
4: Классно.
2: Па-ра-дам. Так, 1-0 в пользу девочек. Денис, вопрос для тебя номер 2.
4: Серьги-тассель. Это серьги-кисточки или серьги-бантики?
3: Кисточки.
4: Верно, абсолютно, действительно, кисти длинные.
2: Быстро ответил. Таня, вопрос для тебя номер 2. Какое имя у художника Левитана? Исаак или Яков?
5: Яков.
2: Исаак Львович. Исаак Ильич Левитан, правильно. Русский художник еврейского происхождения. Счет у нас поэтому сравнялся 1-1. Третий вопрос для Дениса.
4: Панчетта – это сыр или бекон?
3: Сыр.
4: Нет, это бекон.
2: Столько быстро отвечает,
4: да,
2: Денис.
4: Да, молодец.
2: Таня, третий вопрос для тебя. Что такое филука? Метательное орудие или парусное судно филука?
5: Парусное судно.
2: Да, здесь абсолютно права. Небольшое судно с косыми парусами в форме треугольника с срезанным углом. Денис, не повезло немножко тебе в этот раз, но не расстраивайся. Новый смайл отправляй, поиграем снова, хорошо?
3: Хорошо.
2: Здорово, отлично, хорошо, да, вот раз-таки поиграли с черкесом.
4: Вообще.
2: Фантастика какая-то.
4: География большая уже.
2: Денис, огромный привет передавай всем-всем-всем, кто есть из Екатеринбурга, да и просто всем жителям Черкеска. От нас большой
3: хорошо.
2: И горячий. Спасибо, что был с нами, ну а Таню поздравляем с победой!
0: Это происходит утром на Джем FM. Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
6: Джем FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Риана набила себе необычную татуировку. Известно, что на теле звезды красуется множество тату. От изображения знака зодиака до романтичных фраз. Но на днях Ри отправилась к тату-мастеру, чтобы навсегда оставить на своем теле еще один рисунок. И он по-настоящему особенный, ведь эскиз нарисовали маленькие сыновья известной западной певицы. Риана решила набить тату на внутренней стороне бедра. Она призналась, что захотела иметь при себе частичку творчества своих детей. Как пишет Супер, для артистки это не просто тату, а настоящая семейная реликвия. Поклонники разделились на два лагеря. Часть из них посчитала поступок очень милым и даже сентиментальным. Другая раскритиковала Риану, назвав новое тату простыми детскими каракулями. В сети написали: «Вау, мы сейчас заплачем. И зачем все это? Это некрасиво. Зачем бить на своем прекрасном теле непонятные каракули, которые не имеют никакого значения? Это самая плохая идея Рианы». Отмечу, что у певицы подрастают трое детей – сыновья Риза и Райот, а также дочь по имени Рокки Айриш. Главное, что самой певице нравится, а остальное – неважно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастлива,

плясал с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Поездка президента Путина в Китай вскоре после визита в страну американского лидера продемонстрирует приоритеты Пекина во внешней политике. Пишет издание «Эль Мундо», отмечает, что встреча Трампа с господином Си является попыткой стабилизировать двусторонние отношения. Но скорый визит Путина – это сигнал о том, что одним из центральных столпов китайской внешней политики остаются долгосрочный стратегический альянс с Москвой. Авторы статьи также отмечают, что Пекин продолжает увеличивать закупки нефти и газа у Москвы и наращивает двустороннюю торговлю. Поездка Путина в Китай запланирована на 19-20 мая. Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ревде. 3 человека пострадали. На участке, где произошла автоавария, вели реверсивное движение. Как сообщили в облгаи, по предварительным данным столкнулись 4 автомобиля. Это Рено, Лифан, пассажирский автобус и Лада. Троих участников аварии из Лады осматривают медики и оказывают им необходимую помощь. На месте работают автоинспекторы, разбираются в обстоятельствах ДТП, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать ПДД. Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышева по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышева теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный Урал проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У Урала 61 очко, он на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду 20 мая на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге, ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На завтра, воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Кэмерон Диаз хочет прожить до 110 лет. Недавно звезда фильма «Маска» стала мамой третьего ребенка в свои 53 года. Эту новость активно обсуждают во всех СМИ и социальных сетях. На одном из интервью Кэмерон рассказала о том, как справляется с хейтом, ведь многие осудили женщину. Как оказалось, Диаз не видит в этом ничего страшного. Наоборот, она подошла к появлению третьего малыша осознанно. Она прекрасно себя чувствует как физически, так и морально. Ведь появление еще одного малыша на свет подарило ей новое дыхание, цели и мечты о будущем. Диаз заявила, что намерена прожить еще минимум полвека. Известно, что малыш по имени Наотес родился при помощи суррогатного материнства. Актриса вместе с супругом долгое время скрывали новость о том, что планируют пополнение в семействе. Как пишет Супер, об этом не знали даже самые близкие. Отмечу, что сейчас у актрисы и музыканта Бенджи Мэддена трое наследников. Старшей дочери Реддикс 7 лет, сыну Кардиналу 2 года. Но мы здесь полностью поддерживаем актрису. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

Для тебя важная информация. Кто куда, ну а мы в это воскресенье завтра идем гулять. Ищи пушистого альфа на старте майской прогулки, если ты там тоже будешь. Делай прикольные фоточки и отправляй их в группу Радио Джем ФМ ВКонтакте под специальным постом. Ну а в понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей и подарим сертификаты на пиццу. Итак, заходи в группу Радио Джем ФМ ВКонтакте и ищи подробности. Для слушателей старше 12 лет.

0: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в Премьер-лигу.
1: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
0: Поддержи любимый Урал.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: 2026 год.
2: Екатеринбург, 0+.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

что люди, поезда, другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские булли на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, в воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, переменная преимущественно без осадков до плюс 27.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70.

0: Реклама.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Джем FM. 102.5. Джем.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Стилист Ким Кардашьян берет 200 тысяч долларов за стрижку. Сейчас в зарубежных соцсетях активно обсуждают звездного стилиста Криса Эплтона. Мужчина вызвал бурную дискуссию. Причина – огромный гонорар за работу. Стало известно, что специалист за одну лишь стрижку способен взять с клиента 200 тысяч долларов. Многие пользователи отметили, что на такую сумму можно приобрести собственный дом, а не просто стремиться к желанию выглядеть стильно. Сам Крис считает, что создает на голове звезд настоящие произведения искусства. Он прокомментировал: «Я создаю живые скульптуры. Клиент платит не за процесс, а за результат и статус. Я делаю лучшее, что есть в индустрии». Как пишет Супер, Крис Эплтон – один из самых востребованных мастеров в мире. Помимо Ким Кардашьян, свои шикарные волосы ему доверили такие звезды, как Ариана Гранде и Дженнифер Лопес. Мировые артисты не смотрят на прайс услуг. Они намерены получить ошеломительный результат. Ну а я думаю, что у таких звезд 200 тысяч на стрижку точно найдется. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские булли на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». На завтра, воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Уильям Дефо восхитился пением русского хора. Именитый актер посетил павильон России на одном из венецианских фестивалей. Артисты коллектива «Толока» исполнили одну из композиций специально для звездного гостя. Кадры яркой встречи опубликовали на социальной странице хора. Творческая команда прокомментировала события так. Уильям Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него коробочку. Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур, и верим, что русская песня достойна мирового признания. Российских пользователей удивила и шуточная подпись к видео. В ней отметили, что актер получил настоящий кайф от выступления артистов. Реакция любителей российской культуры просто бесценна. Отмечу, что Уильяму Дефо уже 70 лет. Классно? Гордимся! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, переменная преимущественно без осадков до плюс 27.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Call the

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Антон Филипенко признался, что флирт с Ольгой Бузовой на шоу был частью игры. Актер Антон Филипенко признался, что его флирт с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Звезды» в Африке был частью игры. По словам артиста, он рассчитывал превратить легкие ухаживания в дополнительную сюжетную линию проекта. Однако телеведущая воспринимала все происходящее слишком серьезно. Филипенко рассказал, что во время съемок старался оказывать Бузовой знаки внимания. Собирал для нее цветы, делился едой и всячески поддерживал общение. Актер надеялся, что ведущая подхватит эту игру ради шоу, но в какой-то момент понял, что идея оказалась неудачной. Антон прокомментировал: «Мне казалось, это могло стать забавной линией для проекта, но, видимо, затея была все-таки плохой». Антон также не скрывает, что любит внимание женщин и привык производить впечатление. По его словам, на проекте он решил просто потренироваться на Ольге Бузовой. При этом актер подчеркнул, что его симпатия не была настоящей. Нельзя играть чувствами других людей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 27.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Жуков эмоционально обратился к своему сыну. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков трогательно поздравил старшего сына Энджела с 16-летием и признался, что переживает непростой этап взросления ребенка. В личном блоге артист откровенно рассказал, что в последнее время между ними появилось недопонимание. Сергей прокомментировал: «В последнее время мне было очень тяжело. Я как будто начал терять себя. Я не понимал, почему ты так поступаешь, почему ты порой не слышишь меня. Я даже злился, переживал. А потом я понял, что ты уже просто вырос». Сергей с ностальгией вспомнил времена, когда сын был маленьким. Сидел у него на коленях, пел детские песни и искал поддержки у отца во время грозы. Теперь мальчику уже 16. Он выше папы ростом и носит 44-й размер обуви. Ну а мы тоже поздравляем Энджелу с прошедшим днем рождения. Желаем крепкого здоровья и успехов на творческом пути. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Кока-кола.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
3: Jam FM.
4: Jam.
1: Jam.
3: Jam.
1: Jam.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-25 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: включен.
1: Если рядом умная колонка,
0: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.
3: За окном.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Но я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Здравствуйте.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: is the answer.
1: Jam FM.
2: Утром.
1: Jam FM.
2: Днем.
1: Jam FM.
2: Вечером.
1: Jam FM.
2: Ночью.
1: Всегда Jam FM.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.